Ну, я слышал, что на теме Стамбус, вот у нас это уже морг на траву. Морг на траву, что ли? Наверное, это известно, а не локал. И было, а морг, что ли, на кассе, а там морг, что ли? А у нас фир, как и не фат, и а там морг, что ли, пара там лима. А, for example, Бахморка, Айханака, Одинуга, Дветанга, Белуга, а там морг, что ли, на Вимака, у нас работа. Ну, это было, para muito carro B, depois carregar a moto, se não afetado. E não é uma canção moderna. E depois de dar